вас болю, ты любовь убить. У тебя, прошу я, Боже, на краю земли.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Может, спустим на воду корабли, срежем якоря и прочь от земли. Старая пластинка, вальс. Раз, два, три, раз, два, три. Но в эфире нашем посторонний шум. Без твоих глаз я едва дышу. Что-то остывает

0: как модели в кино. Как модели в кино.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Y-FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых

0: фильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Джон Уиздом, выпускник колледжа, ищет работу, но из-за прошлого участия в большой краже автомобилей он везде получает отказ. После ряда попыток он решает стать современным Робин Гудом. Он совершает налеты на местные банки и уничтожает закладные документы. Во время одного из налетов его подруга убивает полицейского, когда он признает ее по фото. После этого за ними начинается охота. Саундтрек к фильму «Уиздом».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Атанасовское озеро в Болгарии стало домом для тысячи фламинго. За последние годы их популяция здесь заметно выросла. 2 года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить это место для природы. В Баня-Луке живет один из немногих мастеров традиционных лодок – Данила Еличич. Он влюбился в даяки еще в детстве, когда отец впервые прокатил его по реке Врбас. Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии больше 100 лет назад. Сейчас их используют для прогулок и соревнований. Даяки стали культурным символом города. Мастерство строительства передается в семьях, и таких мастеров осталось всего несколько. Длина лодки около 7,5 метров, а вес она выдерживает около 500 килограммов. Управлять даяком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают тысячи яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Профессиональный киллер Джон Ли получает новое задание – убить полицейского, из-за которого погиб сын главы триады. Но в решающий момент он не смог нажать на курок, поскольку под прицелом оказался ребенок. Триада не прощает ошибок и посылает новую группу убийц, чтобы те доделали работу и заодно убрали Джона. Саундтрек к фильму «Убийцы на замену».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В минувшую субботу в селе Едрово в очередной раз работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Местные жители смогли без записи быстро и бесплатно проверить давление, сдать анализы на сахар и холестерин, а также проконсультироваться с врачом. Не пришлось никуда ехать и стоять в очередях. Этот субботний выезд стал заключительным в серии подобных по региону. Только по Валдайскому округу провели 15 выездов, и за это время свое здоровье проверило более 360 человек. Как сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаде, такие выезды особенно важны для жителей отдаленных населенных пунктов. Они помогают сделать базовую диагностику максимально доступной. Доступность первичной медпомощи – один из приоритетов областных властей. Губернатор Александр Дронов не раз подчеркивал важность этой работы, а национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» помогает реализовывать такие инициативы в регионе. В год дошкольного образования в школе номер 4 села Яжелбице и дошкольном отделении «Березка» чествовали ветеранов педагогического труда. Воспитанники подготовительной группы вместе с воспитателем провели трогательную акцию «Поздравь ветерана педагогического труда». Дети лично отправились в гости к заслуженным работникам дошкольного образования. Ребята вручили ветеранам цветы и теплые поздравления. Коллектив и воспитанники выражают глубокую признательность ветеранам за их мудрость, терпение и безграничную любовь к детям. В Парфинском округе прошел областной поход активистов патриотических объединений «Дневники памяти». Его приурочили сразу к двум значимым датам – 85-летию начала Великой Отечественной войны и столетию со дня рождения героя Советского Союза, партизана Леонида Голикова. От Валдайского округа в походе участвовали молодые поисковики Полина Федорова и Мария Ефимова из отряда «Память» имени Фошина. Вместе с другими активистами они прошли маршрутами памяти, побывали на местах поисковых работ и глубже познакомились с историей подвига Леонида Голикова. В программу вошли также посещение Патриотического музея и встречи с теми, кто сегодня сохраняет историческое наследие Парфинского края. Сотрудники Едровского участкового лесничества и Валдайского лесничества провели плановое патрулирование лесного фонда. Специалисты обследовали закрепленные за ними территории, проверили состояние лесных участков и уделили особое внимание местам, где чаще всего возможны нарушения, в том числе вблизи дорог и населенных пунктов. В ходе рейда лесники осматривали участки на предмет незаконной вырубки, несанкционированных свалок и других возможных нарушений лесного законодательства. Также они оценивали общее санитарное состояние леса и фиксировали подозрительные изменения, которые могут сигнализировать о рисках для лесного фонда. По итогам патрулирования нарушение не выявлено. Лесные участки находятся в удовлетворительном состоянии. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, Кей, всем доброе утро. Сегодня вторник, сегодня 29 сентября, год 2026. Время летит очень-очень быстро. А еще я заметил, что не только чужие дети растут быстрее, но и просто люди, которые, с которыми ты редко общаешься, растут быстрее, чем остальные люди, с которыми
4: ты не общаешься, они как будто не растут.
3: Да, тут накануне у знакомой девушки был день рождения, и ей бах, 35. А вроде вот 30 же отмечали, еще страдала, говорила, все, мне 30, жизнь кончилась. А тут бах, и 35 уже.
4: И ничего уже страшного.
3: И уже ничего страшного. Я понимаю, что я-то как бы на месте стою. А они все растут, эти люди.
4: Ну, тяжело быть вампиром, Сэр.
3: Очень тяжело быть вампиром. Ну, самое главное, друзья, легко просыпаться вместе с утренним шоу «Активация». Асия Грышков, Маша Малина сегодня. Вторник сегодня, 29 сентября. Маш, что сегодня будет? Давай, анонсик быстренько.
4: Ну, сегодня будет, во-первых, рубрика о языке, во-вторых, обязательно звездные новости и курьезные новости, гороскоп, поздравления с днем рождения, и, естественно, продолжится наша бойня в игру «Верю, не верю».
3: Да, мне да? это нравится. Все правильно. Отличная идея, давайте будем начинать.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Ежегодно 29 сентября в России отмечается профессиональный праздник «День отоларинголога». Оториноларингология от греческого «отос» – ухо, «ринос» – нос, «ларингос» – гортань является одной из областей медицины, которая занимается изучением анатомии и физиологии уха, горла, носа и его придаточных пазух, а также диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний этих органов. Практикующих в данной сфере врачей называют отоларингологами, но в русской речи чаще всего и привычнее употребляется аббревиатура ЛОР, сокращение от ларинго-оторинолог. ЛОР-органы необходимы человеку для сопротивления организма отрицательному влиянию окружающей среды, и их функционирование прямо отражается на правильной работе всего организма. К тому же обоняние и вкусовое восприятие делают жизнь людей яркой и насыщенной, а объединение в одну область отологии, ринологии и ларингологии обусловлено анатомической близостью, функциональной связью этих органов и четкой взаимозависимостью их заболеваний. Кстати, профессия лор-врачей не только важна, но и имеет многовековую историю. Еще в древних трактатах Египта, Индии и Греции имеются сведения о травмах, воспалительных заболеваниях носа, ушей, гортани и способах их лечения. Исследования и разработки в данной области медицины на протяжении истории всего научно-технического развития человечества не прекращались.
2: 29 сентября 1650 года в Лондоне состоялось открытие первого в мире брачного агентства. Его основателем стал англичанин Генри Робинсон. Добропорядочные и осторожные родители искали невест-женихов своим драгоценным чадам загодя. Примечательно, что клиенты ранних брачных агентств практически всегда предоставляли сведения не только о характере интересующей особы, но и о размере приданого. Ибо брак для людей состоятельных являлся в первую очередь выгодной сделкой, объединением капиталов, приобретением титула, повышением социального статуса и тому подобное, а вовсе не любовным союзом. Так, один из первых клиентов Робинсона, сэр Джон Даймли, как свидетельствуют исторические документы, пожелал создать семью с молодой женщиной и дал объявление. Главный критерий – дама должна обладать состоянием в 300 гиней на современные деньги около 500 тысяч долларов. Мода прижилась, и в последующие 350 с лишним лет удачливыми клиентами брачных агентств по всему миру стали миллионы одиноких людей. Спрос на свах и сводников нисколько не уменьшился и сегодня.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: шоу «Активация». Зацепила.
1: В утреннем шоу «Активация» время для курьезных новостей. Откуда они берутся, почему люди так делают, этого мы не узнаем, наверное. Но все равно курьезные новости есть, давайте их послушаем.
2: Ну, конечно, потому что мир на месте не стоит. Происходят всякие забавности, всякие интересности. И новость у меня вот какая, значит. Сегодня отправляемся в Сингапур. Была ли ты в Сингапуре?
1: Нет, конечно.
2: Не была ты в Сингапуре. И там начали платить жителям за чтение книг вместо просмотра ленты соцсетей. Для получения одного сингапурского доллара, целый доллар, необходимо читать ежедневно в течение 50 дней. Значит, вот в сентябре программу запустили. Значит, что главная задача? Читайте книжки, не нужно вот этот дум-скроллинг делать. То есть ты просто вот скроллишь ленту. Никакой пользы это абсолютно.
1: Да,
2: значит, чтобы получить баллы, необходимо читать не менее 15 минут в день. Отмечать это на специальной государственной платформе.
1: А как они проверят?
2: Ну так вот, ты отмечаешь. За одну такую сессию...
1: Это они верят на слово.
2: Да, ну может потом спрашивать будут, о чем книга. За такую сессию начисляют 20 виртуальных монет, а за 1000 можно обменять на сингапурский доллар. Это примерно 66 рублей. То есть читаешь ежедневно по 15 минут в течение 50 дней, доллар зарабатываешь. Ну и главное, не очень, да, как бы,
1: почему бы нет?
2: Главная мысль, которую мы хотим донести до жителей Сингапура, заключается в том, что чтение – это отличная тренировка для ума. Но опять же, ты такой прочитал, берешь телефон, такой, я только открою вот этот госуслуги местный сингапурский. Открываешь и такой, кто-то написал мне в соцсетях, дай-ка я ему отвечу. Идея классная, но надо больше денег. Надо больше денег платить, и какая-то проверка должна быть все-таки. Когда ты приходишь и говорят, какую книжку прочитал, ты говоришь.
1: Интересную,
2: там, «Война и мир» прочитал. Ну-ка, расскажи мне, вот что там в третьем томе было? Ты говоришь, первый и последний читал. Вот, не помню. Все, доллар сингапурский ты не получаешь, извините. Но идея классная, идея мне нравится. В общем, друзья, читайте больше, читайте интереснее. Даже если вы, как я, не запоминаете чаще всего, о чем книга была после ее прочтения.
1: Да ну, не верю я, ты же
2: хорошо
1: учился.
2: Если она не цепанула, допустим, то, соответственно...
1: Не, ну тоже как бы, что читать, это же тоже важно. Не надо читать там вот это все, ну, знаешь, pulp fiction.
2: Ну да, ну вот знаешь, у меня бабушка, вот я прихожу к своей бабушке, 85 лет, дай бог здоровья.
1: Она всегда читает?
2: У нее всегда в коридоре вот пачка книг, там 3-4 книжки. Каждый раз они меняются. Она ходит в библиотеку, берет книги. Мне говорит, читаю каждый день. Читаю много, сильно много. Ну, не запоминаю ничего. Но мне, говорит, в моменте нравится проживать вот эту... Она все читает абсолютно. Исторические романы, какую-то билетристику, какие-то вот эти любовные романы женские. И у меня внучка, когда... Правнучка, ну, бабушки, когда приходит, смотрит, говорит, а эта книжка тут про девочку, про мальчика. Тут... Это вот тут непонятно что-то. И вот круто читает, борется с этим...
1: Не, ну это
2: со всякими старческими болячками, молодец.
1: Это действительно больше развивает мозг, чем бездумное абсолютно листание ленты, да, в соцсетях. И формирует... Дети сейчас мало читают, и я даже вот по своим детям вижу, что им довольно-таки сложно сформулировать свою мысль. То есть там в основном вот идут какие-то дополнительные слова, какие-то шуточки, а по факту мысль-то донести сложно.
2: Сложно.
1: Читать надо для этого.
2: Читайте, друзья. Это полезно, это здорово, это классно. А еще если вам доллар сингапурский, то это вообще супер.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем классное, позитивное утро вторника, 29 сентября уже на календаре. Ну ничего себе, как время летит, говорит человек, который родился 29 сентября. Вроде бы вот только днюшечка была у меня, а уже новая. И один годик в копилочку упал. В общем, давайте поздравлять, кто сегодня появился на свет.
1: У меня вообще очень классный именинник. Он родился в 1571 году. И это Микеланджело Меризи да Караваджо, итальянский живописец.
0: Караваджо, ну, он же вроде бы писал людей.
1: Да всякое он
0: писал.
1: Он представитель реализма живописи в эпоху барокко.
0: Ну, поздравляем его с днем рождения. Так, кого сегодня можно еще поздравить, какого известного, хорошего, доброго, надеюсь, доброго человека? Это Андрей Лысиков. Ему сегодня 55. Ничего себе, он же Дельфин, российский певец, рэпер, музыкант, автор песен и продюсер. На самом деле, вот была у него группа «Мальчишник». Потом была группа «Дубовый гай», у него такая группа. Ну и, собственно, потом уже начал сольно. Я тебе могу сказать, что в одном из клипов «Дельфина»...
1: Ты снялся?
0: Нет, есть мой голос. В самом начале там я типа новости читаю. Диктор я. Вот, все, поздравляем «Дельфина» с днем рождения.
1: Вот это да.
0: Это да.
1: Меня сегодня тянет на поздравление людей с именем Микеланджело. И очередной Микеланджело Антониони, итальянский режиссер, родился в 1912 году. Он также был сценаристом, лауреатом «Оскара» и многих других наград.
0: Да просто имя такое интересное. Кевин Дюрант, американский баскетболист, двукратный чемпион NBA, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира 2010 года. Сегодня у него день рождения. Это такой, ну, для нас с тобой это молодой баскетболист, для Денниса Родмана и Майкла Джордана вообще юнец, ростом 211 сантиметров. Ну, очень известный, да, очень известный, крутой. Он еще, представляешь, он 109 килограммов весит, он легкий форвард, такой легкий. Поздравляем.
1: В 1956 году в этот день родился Юрий Мороз, советский российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер.
0: Я вот, слушай, забыл поздравить с днем рождения, знаешь кого? Дмитрия Крылова, российский тележурналист, актер, режиссер, телеведущий. Те самые непутевые заметки, помнишь, на Первом канале показывали,
1: было.
0: Когда он там брал камеру.
1: Было.
0: И кто-то ехал таким голосом спокойным, рассказывал, а это вот папуасы Новой Гвинеи. Мы сейчас пойдем с ними, поиграем. Надеюсь, меня
1: сидят. Но очень осторожно.
0: Очень осторожно, да, 80 лет исполняется. С днем рождения, кстати, он родился на Охотском море, представляешь?
1: Здорово.
0: Прямо в море родился.
1: Да?
0: На Охотское море, да, написано место рождения Охотское море. Круто, круто. Все, ребят, всех поздравили с днем рождения. Прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Приветствую всех, в студии Ксения Лайт, предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, этот день для вас будет очень неожиданным, будет приятное удивление. Тельцы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Близнецы, главное сейчас не идти против течения. Раки, в этот день будет много комплиментов, ответьте на них адекватно, откройте свое сердце для радости. Львы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Девы, рабочий фон вокруг вас будет невысоким, а вам будет просто лень что-то делать. Весы, голова будет ясной, нервы стальными и в душе будет спокойно. Скорпионы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные денежные дела, будьте готовы с ними встретиться. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным днем этой недели. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или просто выздороветь. Рыбы, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей и подчиненных. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.

0: Рубрика о языке, как всегда, по вторникам. Становимся немножечко умнее, узнаем новые слова или вспоминаем давно забытые какие-нибудь. Наша задача с вами догадаться, что за слово, что оно означает. А Сега нам, если что, обязательно объяснит.
1: Ну, слушай, у нас сегодня новые забытые слова. Или забытые новые слова. Вот у тебя дети взрослые уже, вот расскажи, они к тебе обращаются за помощью, когда им нужно что-нибудь в уроках помочь, что-нибудь сделать, например? Помоги, мам!
0: Ну, я, мне кажется, рассказывала как-то раз, что мы в основном, я с ними, они ко мне обращаются, если нужно выучить стихи.
1: Ладно, ну это да, это конечно. Итак, сегодня мы, значит, с тобой, срез знаний я проведу. Тебе по школьным предметам буду говорить какой-то термин, буду делать подсказку, что это какой-то предмет. Вот, и давай узнаем, у тебя все-таки дети взрослые уже, должна знать. ОГЭ, ЕГЭ, это все ваше. Итак, начнем с геометрии твоей любимой. Что такое египетский треугольник? Это вот понятие такое. Вот сейчас дети все руку поднимают, кто слушает утреннее шоу «Активация», говорят: «Тетя Маша, мы знаем». Египетский треугольник.
0: Какой-то равносторонний?
1: Нет, это прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3-4-5. То есть 3-4-5. То есть они так соотносятся друг с другом. Он не равносторонний. Он вот такой вот, Маша, египетский.
0: В смысле соотносятся?
1: Физика. Дальше физика пошла.
0: А тут я все.
1: Давай, калориметр. Не... Калориметр.
0: Нет.
1: Очень актуально сейчас, вот осенью.
0: Калориметр?
1: Калориметр, да.
0: Ну, давайте так вот предположим, что колор – это цвет.
1: Нет,
0: измеряет
1: тут
0: колор, цвета.
1: Да. Не колор, а кало, а вторая. Это очень, знаешь, вот, допустим, твои животные легко бы ответили.
0: Да?
1: Что калориметр – это прибор для измерения количества теплоты. Вот сколько они тебе теплоты дарят, ты можешь калориметр, засунуть, а к своей кошечке и понять. Дальше история, поехали, история. Слово «маат». МААТ. МААТ. По истории. МААТ. Кто это? Что это?
0: Без понятия.
1: МААТ – это древнеегипетская богиня мирового порядка и истины.
0: Серьезно?
1: Она участвовала в суде Осириса, между прочим, изображалась в виде женщины.
0: Суде Осириса? Обалдеть.
1: Да, она была изображалась в виде женщины со страусиным пером на голове. Вот такая МААТ. Дальше твоя любимая химия. По химии, я знаю, у тебя все отлично. Давай.
0: Нет.
1: Пиролиз. По химии пиролиз. Маша руку тянет.
0: Ну, это какое-то, ну, что-то происходит там во время пиролиза.
1: Ну, что-то происходит.
0: Ну, что не что знаю, может, что-то выбрызгивается, кипит. Да.
1: Ну, да, химия все кипит, взрывается.
0: Кошмар,
1: там дым
0: какая
1: идет.
0: Она тупая.
1: Пиролиз – это термическое разложение органических и многих неорганических соединений.
0: Угу.
1: Это в химии. И последняя информатика. Тут-то ты должна уже знать.
0: Не факт.
1: Что такое LAN? L-A-N. Встречается, кстати, и дома у тебя встречается, и у меня встречается. У всех дома
0: тип
1: встречается.
0: Тип соединения.
1: Вот. Ну нет, это не тип соединения. LAN. L-A-N. Три заглавных буквы. Что это?
0: Ну я знаю, да. Еще VLAN есть какой-то. Что? Ну, какое-то соединение.
1: Это локальная сеть, которая охватывает небольшую территорию. Например, твою квартиру по Wi-Fi. То есть у тебя дома LAN, локальная сеть, только твоего дома, если, конечно, пароль твой соседи не узнают. Тогда у тебя будет.
0: Слушай,
1: сеть.
0: у меня такой пароль, что его даже я не знаю, пароль к моего Wi-Fi, потому что его типа как вот установили роутер, выдали мне этот Wi-Fi. Он там, я не знаю, сколько знаков, мне кажется, больше 13 знаков.
1: Но у меня, по-моему, 9 цифр. Он...
0: И все просто на
1: или
0: рандомные.
1: 6. А у меня 6 цифр пароль, он на роутере написан, и когда я хочу, допустим, подключить какое-то новое устройство, либо кто-то в гости приходит, скажи пароль от Wi-Fi. Я иду к роутеру, значит, там его ищу, поднимаю, пыль протираю, смотрю эти цифры, диктую. Ну, и,
0: собственно... А у меня раньше Wi-Fi назывался дома «Борода».
1: Не, у меня по
0: у меня
1: названию.
0: И не было, у меня не было звонка в квартиру. И ко мне приходила подруга, если она не звонила в домофон, она мне писала «Борода, открывай». То есть она уже, значит, подсоединилась к моему Wi-Fi.
1: Все понятно. Да вот, слушай, идея классная. Нет, у меня обычно по провайдеру. В общем, друзья, вот такие они, школьные знания. Давайте вспоминайте, чему учились в школе, потому что детям надо помогать. Идешь по улице, подходит ребенок, говорит: не могу знать, что такое мат. А ты раз, богиня, хоба, все.
0: Да богиня,
1: пятерку
0: это
1: получил. Иди, ребенок. Дальше, а мы продолжаем утреннее шоу «Активация».
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, всем классное вторничное утро, 29-е. Сегодня сентября, между прочим, мы сейчас в утреннем шоу «Активация». Я Сергей Грышков вместе с Машей Малининой. Будем играть.
2: Да, верю, играем. Верю. Сегодня я первая задаю вопрос.
1: Да, сегодня твой вопрос первый.
2: Мой вопрос.
1: Давай. А,
2: помнишь Рюрика?
1: Ну да, цари там, Рюрики.
2: Ты веришь, что Рюрик княжил в городе Суздаль?
1: Рюрик? Нет, не верю я в это.
2: Конечно, неверно этого, потому что он в Новгороде правил.
1: В Новгороде правил,
2: да, но... молодец.
1: Слушай, твой источник фактов в последнее время...
2: Подводит,
1: я все,
2: да?
1: Все время, я говорю, не верю, и мне... Я выигрываю.
2: Угу.
1: Надо менять себе его.
2: Хорошо.
1: 1-0 в мою пользу. Факт вот такой, друзья. Слушайте внимательно. Маша, веришь ли ты, что европейские драконы... Драконы европейские добрее азиатских драконов? Европейские драконы, они такие, ну, подобрее, чем азиатские драконы.
2: Да.
1: Это неправда, потому что они... азиатские драконы добрее европейских. В мифологии Европы драконы злые, которые воруют
2: очень
1: девушки.
2: Очень сложно, такие, как бы существование драконов, это не факт.
1: Ну смотри,
2: как можно
1: в Европе,
2: спорить о том, добрые
1: в Европе
2: или...
1: драконы воруют девушек, золото, и веками сидят на сокровищах, которые убивают всех, кто хочет к сокровищам приблизиться. А в Азии драконы дружелюбные, приносят удачу, процветание. И мне победу сегодня принесли. Я победил, Маша. Вот
2: молодец.
1: Такая сегодня классная игра. Верю, не верю. Я молодец, Маша тоже молодец. Слушатели наши тоже молодцы, кто узнали, знали эти факты. И вот безумно рады, что, собственно, они заработали бы какой-нибудь балл в нашей игре и победили даже меня. Ну, а мы летим дальше.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь. Я Грешков, Маша Малинина. И прямо сейчас что будет?
2: Сейчас прям будем узнавать новости из мира шоу-бизнеса, потому что рубрика «Звездная пыль» буквально стучит тук-тук в наши двери.
1: Да, звезды женятся, звезды разводятся, детей рожают. И вот находят новые знакомства какие-то. Все мы знаем, вот Киану Ривз на старости, ну как на старости, но он уже взрослый, нашел себе подругу, да, вроде как свадьба скоро будет.
2: Подруга дни,
1: с девушкой гуляет. И вот Кевин Костнер, туда же, актер, который целовался с Уитни Хьюстон в фильме «Телохранитель» в свое время. Он развелся, нет, он официально все, он холостяк, ему 71 год, и тут его увидели сначала возле его ранчо в Колорадо, потом увидели в Санта-Барбаре, потом на пляжике с молодой, красивой 40-летней девушкой, которая бывшая стюардесса, бывшая модель.
2: Сейчас... А где они познакомились-то?
1: Они познакомились, мне кажется, где-то на ранчо, собственно, Кевина Костнера.
2: Она, типа, он как-то раз работал у себя на ранчо, она мимо проходила, на велике проезжала.
1: Она лайфстайл-коуч. Она, видимо, кого-то коучила. Плюс еще написано, что она работает директором по партнерским отношениям в компании Optimism Company. То есть директор по партнерским отношениям идет.
2: Что бы это ни значило.
1: Да, что бы это ни значило. Увидела. Ну, мне кажется, она специально. Ну, она красивая, высокая, ходила рядом. Знаешь, так вот с домом, так туда прошла, сюда прошла, туда прошла, сюда прошла.
2: Ну да, неспроста.
1: Неспроста, да, все,
2: конечно.
1: И вот теперь это его возлюбленная, потому что они гуляют под ручку, гуляют, даже ходят вместе в продуктовый магазин. Она купила хлопья и грейпфрутовый сок, стейки и овощи. А еще они пошли гулять на пляжик и встретили там бывшую жену Кевина Костнера, ну, которая проигнорировала эту молодую парочку. Так вот, кстати, у него есть два брака за плечами у Кевина Костнера. У них есть дети. Представляешь?
2: Дети тоже наверняка глаза закатывают, да?
1: 42-летний Энни. То есть он
2: старше, чем
1: 40-летняя Лили, 38-летний Джо. Еще внебрачный сын есть. Вот такая вот история. Ну, что могу сказать. Вторая, кстати, у него жена. Вот они в 23-м году развелись. Они 19 лет прожили вместе. И там тоже трое детей. Тоже мальчик, девочка, мальчик. Короче говоря, вот Кевин Костнер, что, поднимает демографию США?
2: Я все равно считаю, что это как бы неправильно. Вот столько лет прожить с человеком, и потом вот так вот. То есть человек-то уже проверенный же.
1: Да, да.
2: И меня в таком возрасте брать кота в мешке 40-летнего какого-то, очень сомнительная радость, конечно.
1: Ну что, совет да любовь,
2: ну да,
1: говорится.
2: Мы ему только хорошего всего можем пожелать.
1: Да, эти лайфстайл-коучи.
2: Да.
1: Он, мне кажется, она перестанет работать. Скажет, что я нашла свою половинку, пока, ребят.
2: Вполне возможно.
1: А возможно, наоборот, еще больше будет брать денег.
2: А вдруг она его так закоучит, что он такой: я хочу обратно своей жене.
1: В общем, такие классные новости, друзья. Это утреннее шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малинина. Всем пока и до завтра.
2: Пока-пока. Активация.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM. Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем приветики, всем доброе утро. Сегодня вторник, сегодня 29 сентября, год 2026. Время летит очень-очень быстро. А еще я заметил, что не только чужие дети растут быстрее, но и просто люди, которые, с которыми ты редко общаешься, растут быстрее, чем остальные люди,
3: с которыми ты не общаешься, они как будто не растут.
2: Да, тут накануне у знакомой девушки был день рождения, и ей бах, 35. А вроде вот 30 же отмечали, еще страдала. Говорила, все, мне 30, жизнь кончилась. А тут бах, и 35 уже.
3: И ничего уже страшного.
2: И уже ничего страшного. Я понимаю, что я-то как бы на месте стою. А они все растут, эти люди.
3: Ну, тяжело быть вампиром, Света.
2: Очень тяжело быть вампиром. Но самое главное, друзья, легко просыпаться вместе с утренним шоу «Активация». Ася Грышков, Маша Малина. Сегодня вторник, сегодня 29 сентября. Маш, что сегодня будет? Давай, анонсик быстренько.
3: Ну, сегодня будет, во-первых, рубрика о языке, во-вторых, обязательно звездные новости и курьезные новости, гороскоп, поздравления с днем рождения, и, естественно, продолжится наша бойня в игру «Верю, не верю».
2: Да, мне это нравится. Все правильно. Отличная идея, давайте будем начинать.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин накануне в Кремле встретился с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, чтобы обсудить прошедшую избирательную кампанию и результаты выборов. Как заметил президент, прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти в России. Также было отмечено, что во время выборов в стране пытались создавать сложности из-за рубежа. Путин поблагодарил Памфилову и всех сотрудников избиркомов за проведение выборов на самом высоком уровне. Добавлю, депутаты Госдумы 9-го созыва будут распределены по 34 комитетам. В Госдуме появится совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Кроме того, число комитетов увеличится из-за преобразования ранее существовавшего комитета по государственному строительству и законодательству в два отдельных – комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а также в комитет по уголовному и арбитражному законодательству. Российские военные в понедельник ударили по дата-центру в Киеве, действующему в интересах украинских боевиков, сообщила Минобороны. На улице Антоновича поражен центр обработки данных компании «Укртелеком», являющийся одной из основных компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, а также хранения большого объема баз данных. Кроме того, среди целей – два морских судна, доставлявшие грузы военного назначения в порт Одесса. Ранее российские бойцы также нанесли удар по дата-центрам таких крупных компаний и провайдеров, как Dreamline, Kyivstar, Омега Телеком, Vodafone, связанных с ВСУ. Системного дефицита сжиженных углеводородных газов на внутреннем рынке России не наблюдается. Сообщение о массовых перебоях с поставками в министерство не поступало, сообщили в Министерстве энергетики России. Там продолжают мониторинг ситуации и взаимодействуют с участниками рынка. На рынке сжиженных углеводородных газов есть, наоборот, увеличение спроса. В январе-июле реализация углеводородных газов на Петербургской бирже выросла почти на 9%, до 1 731 000 тонн. При этом в июле рост составил почти 16%. Высокий спрос продолжал сохраняться и в августе-сентябре. Бутерброд с рыбой, икрой и морепродуктами является более полезной альтернативой для перекуса, чем бутерброд с колбасой, поскольку рыба дает легко усваиваемый белок и омегу-3, рассказала нутрициолог Валентина Ракустова. Она напомнила, что колбаски и сосиски – это переработанное мясо с высоким содержанием соли и насыщенных жиров. Важно не только наполнение, но и носитель. Лучше делать бутерброды на цельнозерновом хлебе или хлебце. А еще лучше заменить бутерброд овощным салатом с морепродуктами или намазать икру на яйцо. Так меньше углеводов и больше белка. Курс доллара на сегодня 84.41, курс евро 96.25. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Валдай FM.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Американский инженер Тахира Рид-Смит создала машину для прыжков через две скакалки. Она назвала ее Jump Dreams. Идея пришла к ней еще в третьем классе, когда дети рисовали, что хотели бы увидеть в будущем. В США такой стиль прыжков называют Double Dutch. Обычно для этого нужны два человека, вращающих скакалки. Устройство делает все автоматически. Недавно Тахира встретилась со своей школьной учительницей спустя 40 лет, а та напомнила тот самый рисунок. Изобретением уже заинтересовались любители прыжков со всего мира. И сейчас инженер планирует запустить машину в серийное производство. В Южной Корее, где сейчас стоит рекордная жара, жители спасаются в подземной пещере. Она находится в городе Кванмён, недалеко от Сеула. Раньше там добывали золото и серебро, а теперь это тематический парк. Температура внутри держится около 13 градусов. Отличное спасение от уличной жары. Протяженность тоннелей почти 8 километров, но для туристов открыто всего лишь 2. Стены украшены светодиодами и каждые 20 минут устраивают лазерное шоу. Особенно популярна инсталляция «Золотой водопад», а экскурсия в прохладной пещере становится настоящим облегчением в знойные дни. Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне выбирают берега Нила. В городе Эль-Канатер в жаркие дни пляжи полны отдыхающих. Сюда приезжают семьями и компаниями, купаются, катаются на лодках и даже ставят палатки. Город находится на севере Египта в дельте Нила. Именно здесь река разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море. Летом это место становится настоящим спасением от зноя. Жители ценят доступность и прохладу. Нильские пляжи заменяют им дорогие курорты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
4: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
1: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорского означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Жизнь простого рабочего парня Дага Куэйда скучна и однообразна. Поэтому, чтобы хоть как-то поразвлечься, он решает воспользоваться услугой некой компании,

которая за неопределенную плату посылает в его мозг импульсы, создающие полную иллюзию того, что он другой человек, живущий другой интересной жизнью. Все бы хорошо, но после сеанса Дагу совершенно невозможно понять, кто же он на самом деле – простой работяга или спецназовец, владеющий всеми видами оружия и боевых искусств. Его боятся, его хотят убить. На его открыт сезон охоты. Даже любимая жена пытается свернуть ему шею. Теперь, чтобы выжить, ему необходимо вспомнить все. Саундтрек к фильму «Вспомнить все».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В минувшую субботу в селе Едрово в очередной раз работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Местные жители смогли без записи быстро и бесплатно проверить давление, сдать анализы на сахар и холестерин, а также проконсультироваться с врачом. Не пришлось никуда ехать и стоять в очередях. Этот субботний выезд стал заключительным в серии подобных по региону. Только по Валдайскому округу провели 15 выездов, и за это время свое здоровье проверило более 360 человек. Как сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаде, такие выезды особенно важны для жителей отдаленных населенных пунктов. Они помогают сделать базовую диагностику максимально доступной. Доступность первичной медпомощи – один из приоритетов областных властей. Губернатор Александр Дронов не раз подчеркивал важность этой работы, а национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» помогает реализовывать такие инициативы в регионе. В год дошкольного образования в школе номер 4 села Яжелбице и дошкольном отделении «Березка» чествовали ветеранов педагогического труда. Воспитанники подготовительной группы вместе с воспитателем провели трогательную акцию «Поздравь ветерана педагогического труда». Дети лично отправились в гости к заслуженным работникам дошкольного образования. Ребята вручили ветеранам цветы и теплые поздравления. Коллектив и воспитанники выражают глубокую признательность ветеранам за их мудрость, терпение и безграничную любовь к детям. В Парфинском округе прошел областной поход активистов патриотических объединений «Дневники памяти». Его приурочили сразу к двум значимым датам – 85-летию начала Великой Отечественной войны и столетию со дня рождения героя Советского Союза, партизана Леонида Голикова. От Валдайского округа в походе участвовали молодые поисковики Полина Федорова и Мария Ефимова из отряда «Память» имени Фошина. Вместе с другими активистами они прошли маршрутами памяти, побывали на местах поисковых работ и глубже познакомились с историей подвига Леонида Голикова. В программу вошли также посещение Патриотического музея и встречи с теми, кто сегодня сохраняет историческое наследие Парфинского края. Сотрудники Едровского участкового лесничества и Валдайского лесничества провели плановое патрулирование лесного фонда. Специалисты обследовали закрепленные за ними территории, проверили состояние лесных участков и уделили особое внимание местам, где чаще всего возможно нарушение, в том числе вблизи дорог и населенных пунктов. В ходе рейда лесники осматривали участки на предмет незаконной вырубки, несанкционированных свалок и других возможных нарушений лесного законодательства. Также они оценивали общее санитарное состояние леса и фиксировали подозрительные изменения, которые могут сигнализировать о рисках для лесного фонда. По итогам патрулирования нарушение не выявлено. Лесные участки находятся в удовлетворительном состоянии. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

У сержанта полиции Лос-Анджелеса Джо Бамбовски жизнь перевернулась вверх дном после того, как его милая мамаша Тутти решила навестить любимого сыночка. К огромной радости подружки и непосредственного начальника Джо, лейтенанта Гвен Харпер, Тутти сразу приводит в порядок его холостяцкую берлогу и начинает налаживать хозяйство. Саундтрек к фильму «Стой, а не то моя мама будет стрелять»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, главным национальным интересом России является безопасность государства. Москва подчеркивает, российские войска продолжают специальную военную операцию, последовательно наносят удары по военным целям противника в ответ на террористические действия Киева. Владимир Путин сообщил, российские военные получили указания по подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины. В настоящее время киевская хунта столкнулась с последствиями за свои действия последних месяцев. Именно это не позволяет говорить о появлении хоть каких-то условий для перехода к мирному процессу. Предпосылок для выхода на диалог в настоящий момент попросту нет. Ранее президент Владимир Путин подробно изложил российский подход к возможным мирным инициативам по Украине, подчеркнув, Москва готова к диалогу только на своих условиях. Россия продолжает изымать активы Запада в ответ на воровство своего имущества в европейских государствах. На этот раз активы немецкой торговой сети «Метро» в России переданы во временное управление. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Также глава государства разрешил приобрести российскую дочку американской платежной системы Western Union, следует из указа. Коллективный Запад нанес по финансовому суверенитету России удар, который многие назвали беспрецедентным. Европейский Союз, Соединенные Штаты и их союзники заморозили международные резервы нашей страны на сумму около 300 миллиардов долларов. Вместо того, чтобы смириться с ролью пассивного наблюдателя, Москва выбрала тактику финансового сопротивления. Россия перешла от дипломатических заявлений к реальному правовому преследованию тех европейских структур, которые в 2022 году заморозили наши суверенные активы. Банк России порекомендовал кредитно-финансовым организациям снимать блокировку с электронных средств платежей, в том числе платежных карт, в течение одного рабочего дня после жалобы клиента, если принято положительное решение по его заявлению. Согласно так называемому антиотмывочному федеральному закону 161, оператор может приостановить осуществление переводов без добровольного согласия клиента. По данным Банка России, за первое полугодие нынешнего года в отношении кредитных организаций получено порядка 114,5 тысяч жалоб, что почти на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной рост произошел за счет жалоб, связанных с отказом в проведении операции, а также ограничением использования банковского счета. С октября в России начнут действовать сразу несколько изменений, которые затронут коммунальные платежи, кредиты и поездки. Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют, при этом размер повышения будет отличаться в зависимости от региона. Изменятся условия семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и места проживания семьи. Новые ограничения появятся и для микрозаймов. Микрофинансовые организации не смогут выдавать третий заем стоимостью свыше 200% годовых, если два предыдущих еще не погашены. Банк России разрешит гражданам пополнять свои счета наличными через банкоматы сторонних банков с помощью системы быстрых платежей. Помимо этого, на 9,2% вырастут тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 25 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Бэй-Сити, Калифорния. 1939 год. Загадочная блондинка нанимает частного детектива Филиппа Марлоу, чтобы он нашел ее пропавшего любовника. Матерный сыщик еще не подозревает, что это, казалось бы, простое дело вскоре станет для него смертельно опасным. Саундтрек к фильму «Марлоу».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В минувшую субботу в селе Едрово в очередной раз работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Местные жители смогли без записи быстро и бесплатно проверить давление, сдать анализы на сахар и холестерин, а также проконсультироваться с врачом. Не пришлось никуда ехать и стоять в очередях. Этот субботний выезд стал заключительным в серии подобных по региону. Только по Валдайскому округу провели 15 выездов, и за это время свое здоровье проверило более 360 человек. Как сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаде, такие выезды особенно важны для жителей отдаленных населенных пунктов. Они помогают сделать базовую диагностику максимально доступной. Доступность первичной медпомощи – один из приоритетов областных властей. Губернатор Александр Дронов не раз подчеркивал важность этой работы, а национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» помогает реализовывать такие инициативы в регионе. В год дошкольного образования в школе номер 4 села Яжелбицы и дошкольном отделении «Березка» чествовали ветеранов педагогического труда. Воспитанники подготовительной группы вместе с воспитателем провели трогательную акцию «Поздравь ветерана педагогического труда». Дети лично отправились в гости к заслуженным работникам дошкольного образования. Ребята вручили ветеранам цветы и теплые поздравления. Коллектив и воспитанники выражают глубокую признательность ветеранам за их мудрость, терпение и безграничную любовь к детям. В Парфинском округе прошел областной поход активистов патриотических объединений «Дневники памяти». Его приурочили сразу к двум значимым датам – 85-летию начала Великой Отечественной войны и столетию со дня рождения героя Советского Союза, партизана Леонида Голикова. От Валдайского округа в походе участвовали молодые поисковики Полина Федорова и Мария Ефимова из отряда «Память» имени Фошина. Вместе с другими активистами они прошли маршрутами памяти, побывали на местах поисковых работ и глубже познакомились с историей подвига Леонида Голикова. В программу вошли также посещение Патриотического музея и встречи с теми, кто сегодня сохраняет историческое наследие Парфинского края. Сотрудники Едровского участкового лесничества и Валдайского лесничества провели плановое патрулирование лесного фонда. Специалисты обследовали закрепленные за ними территории, проверили состояние лесных участков и уделили особое внимание местам, где чаще всего возможны нарушения, в том числе вблизи дорог и населенных пунктов. В ходе рейда лесники осматривали участки на предмет незаконной вырубки, несанкционированных свалок и других возможных нарушений лесного законодательства. Также они оценивали общее санитарное состояние леса и фиксировали подозрительные изменения, которые могут сигнализировать о рисках для лесного фонда. По итогам патрулирования нарушение не выявлено. Лесные участки находятся в удовлетворительном состоянии. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

ругался. Девочка злилась в ответ и кидалась вещами. Девочка взрослая, так говорит ее паспорт. Девочка может бывать, где захочет,

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Американская журналистка приезжает в глубинку Австралии, и охотник на крокодилов знакомит ее с местными достопримечательностями. Она же приглашает его в Нью-Йорк. И там отважный охотник попадает в неведомые ему джунгли. Саундтрек к фильму «Крокодил Данди».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. ВСУ на минувшей неделе с 21 по 27 сентября преднамеренно наносили удары по рынкам и торговым центрам в новых регионах России. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИДа Родиона Мирошника. Он отметил, что террористическим атакам дронов подверглись вещевые и продовольственные рынки в Никитовском и Центрально-городском районах Горловки. Вражеские беспилотники атаковали здание крупного строительного торгового центра в Луганске. В результате возникшего пожара один из крупнейших торговых центров этого города был уничтожен полностью. Массированные удары по инфраструктурным объектам, жилым домам также были совершены на минувшей неделе в Брянской области, отметил Мирошник. Президент Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о распределении постов в комитетах Госдумы на основании личных и деловых качеств депутатов, а не партийной принадлежности. Накануне он встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по результатам выборов. Напомню, в новый созыв избрались представители 5 политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Владимир Путин пожелал успехов руководству партии, прошедших в Госдуму, а также Вячеславу Володину, кандидатура которого на пост председателя Госдумы 9-го созыва была поддержана главой государства. Первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва состоится уже завтра, 30 сентября. Строительство жилья на территориях с рисками природных чрезвычайных ситуаций необходимо страховать. Это поможет снизить бюджетную нагрузку и создаст стимулы для граждан осознанно подходить к строительству дома, заявил замминистра финансов России Иван Чебесков. Он напомнил, что в 2019 году был принят закон о добровольном страховании жилья. Но, к сожалению, механизм так и не заработал. Идет дискуссия об обязательном страховании жилья для граждан, которые планируют строить дом на территориях с высокими рисками чрезвычайных ситуаций. Ранее глава Минстроя Ирик Файзулин сообщил, что министерство прорабатывает с МЧС вопрос введения обязательного страхования жилья от природных чрезвычайных ситуаций. Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом, начинается в России, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Он напомнил, что высокая температура до 40 градусов, головная боль, слабость, насморк и слезотечение являются главными симптомами гриппа и ОРВИ. Кроме того, могут наблюдаться боли в мышцах, сухость и боль в горле, конъюнктивит. Пожилые, а также дети, беременные и люди с хроническими заболеваниями относятся к категории повышенного риска тяжелого течения гриппа и ОРВИ. Самая эффективная мера профилактики гриппа и внебольничных пневмоний – это вакцинация. Сделать прививку нужно в ближайшие несколько недель, добавил Чуланов. Мытье рук, дезинфекция гаджетов, а также ограничение контактов с людьми, у которых есть насморк и кашель, являются основными правилами защиты от осенних респираторных вирусов, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Курс доллара на сегодня 84.41, курс евро 96.25. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: iFM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение.
2: Осеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Форталазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять – кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили – покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за 215 тысяч долларов, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Осмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этнопсихолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 году.

о тебе. Знаешь еще, мы ведь вселенная, мы состоим из частиц и из атомов, и каждой своей частичкой я думаю о тебе.

0: доказали.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Молодой человек Джейк Кейси начинает работу брокером в одном из дилинговых залов на Уолл-стрит. Сперва все складывается благополучно, он наращивает свой капитал. Но за белой полосой выигрышей неожиданно следует крупный проигрыш. Джек пытается отыграть, в итоге проигрывает на фондовой бирже все свои деньги и деньги отца. Карьера брокера завершена. Саундтрек к фильму «Брокер».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В минувшую субботу в селе Едрово в очередной раз работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Местные жители смогли без записи быстро и бесплатно проверить давление, сдать анализы на сахар и холестерин, а также проконсультироваться с врачом. Не пришлось никуда ехать и стоять в очередях. Этот субботний выезд стал заключительным в серии подобных по региону. Только по Валдайскому округу провели 15 выездов, и за это время свое здоровье проверило более 360 человек. Как сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаде, такие выезды особенно важны для жителей отдаленных населенных пунктов. Они помогают сделать базовую диагностику максимально доступной. Доступность первичной медпомощи – один из приоритетов областных властей. Губернатор Александр Дронов не раз подчеркивал важность этой работы, а национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» помогает реализовывать такие инициативы в регионе. В год дошкольного образования в школе номер 4 села Яжелбице и дошкольном отделении «Березка» чествовали ветеранов педагогического труда. Воспитанники подготовительной группы вместе с воспитателем провели трогательную акцию «Поздравь ветерана педагогического труда». Дети лично отправились в гости к заслуженным работникам дошкольного образования. Ребята вручили ветеранам цветы и теплые поздравления. Коллектив и воспитанники выражают глубокую признательность ветеранам за их мудрость, терпение и безграничную любовь к детям. В Парфинском округе прошел областной поход активистов патриотических объединений «Дневники памяти». Его приурочили сразу к двум значимым датам – 85-летию начала Великой Отечественной войны и столетию со дня рождения героя Советского Союза, партизана Леонида Голикова. От Валдайского округа в походе участвовали молодые поисковики Полина Федорова и Мария Ефимова из отряда «Память» имени Фошина. Вместе с другими активистами они прошли маршрутами памяти, побывали на местах поисковых работ и глубже познакомились с историей подвига Леонида Голикова. В программу вошли также посещение патриотического музея и встречи с теми, кто сегодня сохраняет историческое наследие Парфинского края. Сотрудники Едровского участкового лесничества, Валдайского лесничества провели плановое патрулирование лесного фонда. Специалисты обследовали закрепленные за ними территории, проверили состояние лесных участков и уделили особое внимание местам, где чаще всего возможны нарушения, в том числе вблизи дорог и населенных пунктов. В ходе рейда лесники осматривали участки на предмет незаконной вырубки, несанкционированных свалок и других возможных нарушений лесного законодательства. Также они оценивали общее санитарное состояние леса и фиксировали подозрительные изменения, которые могут сигнализировать о рисках для лесного фонда. По итогам патрулирования нарушение не выявлено. Лесные участки находятся в удовлетворительном состоянии. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужим мы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

История о матери, которая знает все лучше всех, и дочери, которая знает все еще лучше. Адель – очень эффективная женщина, любящая пофлиртовать. Ее дочь Энн – спокойная девушка, живущая в реальном мире. На первый взгляд они как масло и вода, но на самом деле они очень похожи. Саундтрек к фильму «Где угодно, только не здесь».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Минобороны России и Монголии подписали план стратегического партнерства в военной сфере на 27-31 годы, который направлен на придание системного и долгосрочного характера взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. Одним из важных источников достижений военнослужащих вооруженных сил Монголии являются результаты многолетнего военного сотрудничества двух стран. Генеральные штабы вооруженных сил России и Монголии наладили хороший контакт, идет устойчивое взаимодействие по линии видов вооруженных сил, приграничных военных округов и военно-образовательных организаций. В Минобороны Монголии подчеркнули, что Россия занимает исключительно важное место во внешней политике. Правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для использования роверов, роботов-доставщиков, на 3 года в 34 регионах страны и федеральной территории Сириус. Документ также устанавливает требования к роботам-доставщикам и правила их передвижения. Кроме того, определена ответственность за нарушение ровером правил дорожного движения. Используемые в рамках эксперимента роверы должны весить не более 120 килограммов и разгоняться не быстрее 25 километров в час. На ровере должно быть устройство для видеорегистрации и головного освещения белого цвета, расположенное в передней части корпуса. Помимо этого, на роботах необходимо будет установить идентификационный номер. В зависимости от условий дорожной инфраструктуры, роверы в рамках эксперимента могут ездить по велосипедным дорожкам, по тротуарам, жилым зонам и обочинам с определенными скоростными ограничениями. Минпросвещение разработало единые программы воспитания, обучения и развития в детских садах. Это сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Для педагогов предусмотрены единые методические комплекты для каждой возрастной группы. Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Акцент сделают не на заучивании детьми букв и цифр, а на их знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. О самых эффективных способах продлить жизнь рассказала президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева. По ее словам, наибольший эффект дает своевременный контроль артериального давления, холестерина и уровня глюкозы, вакцинация, разумный подбор лекарств и коррекция нарушений слуха и зрения. Не менее важны физическая активность, достаточное поступление белка, полноценный сон и отказ от курения. Начать менять свой образ жизни никогда не поздно. Исследования показывают, что люди, которые становятся физически активнее во второй половине жизни, также укрепляют свое здоровье и живут дольше. Курс доллара на сегодня 84.41, курс евро 96.25. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: iFM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
2: Валдай-ФМ.

Скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончат.

моя тяга к тебе, это в чистом виде кайф. Baby, you are my space, baby, you are my life. Я знаю, ты бесценна, всегда это ценю.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Гиды водят группы с красными фонарями, показывают созвездия и планеты. Местные жители зарабатывают на астротуризме, который привлекает гостей даже после окончания обычного сезона. Звезды становятся не только красотой, но и источником дохода. Ирландия планирует превратить темное небо в круглогодичный туристический ресурс. Британский болид GCB Hydromax установил новый наземный рекорд скорости – 653 км в час. Заезд прошел на солончаке Бонневиль в США. За рулем сидел гонщик Эдди Грин. Длина машины почти 10 метров, мощность 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. В компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники, но для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете, а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Главные герои – бойцы и офицеры армейского спецподразделения ГРУ. Спецназ военной разведки – это элита вооруженных сил России. Но страна не знает своих героев в лицо. Их лица и их работа – это государственный секрет. Реальные и в то же время невероятные события из жизни спецназа. На Северном Кавказе, в Косово, в Таджикистане, в Афганистане, в Москве и в Санкт-Петербурге. Саундтрек к фильму «Спецназ»,

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В минувшую субботу в селе Едрово в очередной раз работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Местные жители смогли без записи быстро и бесплатно проверить давление, сдать анализы на сахар и холестерин, а также проконсультироваться с врачом. Не пришлось никуда ехать и стоять в очередях. Этот субботний выезд стал заключительным в серии подобных по региону. Только по Валдайскому округу провели 15 выездов, и за это время свое здоровье проверило более 360 человек. Как сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаде, такие выезды особенно важны для жителей отдаленных населенных пунктов. Они помогают сделать базовую диагностику максимально доступной. Доступность первичной медпомощи – один из приоритетов областных властей. Губернатор Александр Дронов не раз подчеркивал важность этой работы, а национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» помогает реализовывать такие инициативы в регионе. В год дошкольного образования в школе номер 4 села Яжелбице и дошкольном отделении «Березка» чествовали ветеранов педагогического труда. Воспитанники подготовительной группы вместе с воспитателем провели трогательную акцию «Поздравь ветерана педагогического труда». Дети лично отправились в гости к заслуженным работникам дошкольного образования. Ребята вручили ветеранам цветы и теплые поздравления. Коллектив и воспитанники выражают глубокую признательность ветеранам за их мудрость, терпение и безграничную любовь к детям. В Парфинском округе прошел областной поход активистов патриотических объединений «Дневники памяти». Его приурочили сразу к двум значимым датам – 85-летию начала Великой Отечественной войны и столетию со дня рождения героя Советского Союза, партизана Леонида Голикова. От Валдайского округа в походе участвовали молодые поисковики Полина Федорова и Мария Ефимова из отряда «Память» имени Фошина. Вместе с другими активистами они прошли маршрутами памяти, побывали на местах поисковых работ и глубже познакомились с историей подвига Леонида Голикова. В программу вошли также посещение патриотического музея и встречи с теми, кто сегодня сохраняет историческое наследие Парфинского края. Сотрудники Едровского участкового лесничества, Валдайского лесничества провели плановое патрулирование лесного фонда. Специалисты обследовали закрепленные за ними территории, проверили состояние лесных участков и уделили особое внимание местам, где чаще всего возможны нарушения, в том числе вблизи дорог и населенных пунктов. В ходе рейда лесники осматривали участки на предмет незаконной вырубки, несанкционированных свалок и других возможных нарушений лесного законодательства. Также они оценивали общее санитарное состояние леса и фиксировали подозрительные изменения, которые могут сигнализировать о рисках для лесного фонда. По итогам патрулирования нарушений не выявлено. Лесные участки находятся в удовлетворительном состоянии. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

нет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Действие происходит в наше время. Увлекательная криминальная интрига разворачивается в одном из крупных областных городов. В центре ее оказывается следователь прокуратуры Пафнутьев. Вынужденный по роду службы столкнуться не только с преступными элементами города, но и со всеми официальными городским руководством. Чтобы победить организованную мощную структуру практически в одиночку, следователю приходится проявлять незаурядную смекалку и хитрость, нередко прибегая к нестандартным методам. Саундтрек к фильму «Гражданин, начальник».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Россия продолжит специальную военную операцию, чтобы обеспечить свои национальные интересы в полном объеме. Москва открыта к мирному урегулированию, но на фоне вовлеченности иностранных государств боевые действия против России улучшения ситуации пока не предвидится. Поэтому вооруженные силы продолжают выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Ранее президент подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и, самое главное, долгосрочный характер. Кроме того, был восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности. Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной. Все нынешние заявления киевской верхушки – это не более чем политическая риторика, не имеющая ничего общего с реальными действиями, которые управляются русофобскими элитами в Европе. Президент России Владимир Путин заявил, правительство окажет поддержку отечественным производителям зерна и закупит его в резерв. Власти приобретут у отечественных аграриев порядка 3 миллионов тонн в рамках механизма закупочных интервенций. По поручению Минсельхоза их будет проводить объединенная зерновая компания. Она начала отбирать хранилища для зерна в 14 регионах. Сейчас объем государственного фонда превышает 3,5 миллиона тонн. Его основные запасы хранятся в Сибири и на Поволжье. Основную долю составляет продовольственная пшеница. Напомню, отечественные аграрии в нынешнем сезоне столкнулись со сложностями вывоза зерна через южные порты. В итоге они не могут продать собранный урожай, при этом стоимость удобрений и топлива растет. В России с 1 января планируют увеличить единое пособие семьям с детьми. Индексация почти на 7% предусмотрена для выплат, привязанных к прожиточному минимуму. Напомню, единое пособие назначается нуждающей семье с детьми до 17 лет. При его выделении социальный фонд начнет с базового размера в 50% от прожиточного минимума. Если среднедушевой доход семьи остается ниже регионального показателя, сумма может быть увеличена до 75% или 100%. Действующим получателям выплат пересчитают сумму автоматически. Новое заявление потребуется только после окончания срока действия текущего пособия, который составляет 1 год. При этом материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка планируют проиндексировать позднее, с 1 февраля, по фактической инфляции. Министерство внутренних дел меняет систему контроля за автошколами с помощью нового ведомственного приказа. Образовательные организации обяжут сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории. Отмечается, цифровая платформа дает возможность преподавателям общаться с учениками, а также обеспечивать учет посещаемости и успеваемости. Проверяя выполнение требований к платформе и программному обеспечению, ГИБДД будет сверять название программы и ее номер с данными в едином реестре российского программного обеспечения. Также устанавливается отдельный вид контроля за сетевыми школами, совместно использующими учебные площадки, машины и классы. Подготовленные некоторые послабления, не прошедшие первую проверку в ГИБДД организации, смогут пройти вторичную в течение 3 месяца. Сейчас на это отводится до полугода. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 25 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: вам. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «мипок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаке спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Джоан Уайлдер, автор популярных женских романов, находит в своем почтовом ящике пакет, присланный из Колумбии ее сестрой. Телефонный звонок подтверждает самые страшные опасения. Сестра похищена, и похитители требуют вернуть пакет. Забыв обо всем на свете, Джоан летит на помощь сестре и теряется в первые часы после прилета. Ее пытаются убить, и только вмешательство Джека Колтона, американского наемника, спасет девушку от гибели. Вместе их ждут экстремальные приключения в джунглях. Поиск сокровищ и, конечно, романтическая любовная история. Саундтрек к фильму «Роман с камнем».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В минувшую субботу в селе Едрово в очередной раз работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Местные жители смогли без записи быстро и бесплатно проверить давление, сдать анализы на сахар и холестерин, а также проконсультироваться с врачом. Не пришлось никуда ехать и стоять в очередях. Этот субботний выезд стал заключительным в серии подобных по региону. Только по Валдайскому округу провели 15 выездов, и за это время свое здоровье проверило более 360 человек. Как сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаде, такие выезды особенно важны для жителей отдаленных населенных пунктов. Они помогают сделать базовую диагностику максимально доступной. Доступность первичной медпомощи – один из приоритетов областных властей. Губернатор Александр Дронов не раз подчеркивал важность этой работы, а национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» помогает реализовывать такие инициативы в регионе. В год дошкольного образования в школе номер 4 села Яжелбице и дошкольном отделении «Березка» чествовали ветеранов педагогического труда. Воспитанники подготовительной группы вместе с воспитателем провели трогательную акцию «Поздравь ветерана педагогического труда». Дети лично отправились в гости к заслуженным работникам дошкольного образования. Ребята вручили ветеранам цветы и теплые поздравления. Коллектив и воспитанники выражают глубокую признательность ветеранам за их мудрость, терпение и безграничную любовь к детям. В Парфинском округе прошел областной поход активистов патриотических объединений «Дневники памяти». Его приурочили сразу к двум значимым датам – 85-летию начала Великой Отечественной войны и столетию со дня рождения героя Советского Союза, партизана Леонида Голикова. От Валдайского округа в походе участвовали молодые поисковики Полина Федорова и Мария Ефимова из отряда «Память» имени Фошина. Вместе с другими активистами они прошли маршрутами памяти, побывали на местах поисковых работ и глубже познакомились с историей подвига Леонида Голикова. В программу вошли также посещение патриотического музея и встречи с теми, кто сегодня сохраняет историческое наследие Парфинского края. Сотрудники Едровского участкового лесничества и Валдайского лесничества провели плановое патрулирование лесного фонда. Специалисты обследовали закрепленные за ними территории, проверили состояние лесных участков и уделили особое внимание местам, где чаще всего возможны нарушения, в том числе вблизи дорог и населенных пунктов. В ходе рейда лесники осматривали участки на предмет незаконной вырубки, несанкционированных свалок и других возможных нарушений лесного законодательства. Также они оценивали общее санитарное состояние леса и фиксировали подозрительные изменения, которые могут сигнализировать о рисках для лесного фонда. По итогам патрулирования нарушение не выявлено. Лесные участки находятся в удовлетворительном состоянии. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Твоя подруга слушает и улыбается. Она скажет, что не такая, махер ей не нравится. Но дай чуть время, она станет взрослее и мудрей. И в ее руках сразу появится
1: мой

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В минувшую субботу в селе Едрово в очередной раз работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Местные жители смогли без записи быстро и бесплатно проверить давление, сдать анализы на сахар и холестерин, а также проконсультироваться с врачом. Не пришлось никуда ехать и стоять в очередях. Этот субботний выезд стал заключительным в серии подобных по региону. Только по Валдайскому округу провели 15 выездов, и за это время свое здоровье проверило более 360 человек. Как

Сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаде, такие выезды особенно важны для жителей отдаленных населенных пунктов. Они помогают сделать базовую диагностику максимально доступной. Доступность первичной медпомощи – один из приоритетов областных властей. Губернатор Александр Дронов не раз подчеркивал важность этой работы. А национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» помогает реализовывать такие инициативы в регионе. В год дошкольного образования в школе номер 4 села Яжелбицы и дошкольном отделении «Березка» чествовали ветеранов педагогического труда. Воспитанники подготовительной группы вместе с воспитателем провели трогательную акцию «Поздравь ветерана педагогического труда». Дети лично отправились в гости к заслуженным работникам дошкольного образования. Ребята вручили ветеранам цветы и теплые поздравления. Коллектив и воспитанники выражают глубокую признательность ветеранам за их мудрость, терпение и безграничную любовь к детям. В Парфинском округе прошел областной поход активистов патриотических объединений «Дневники памяти». Его приурочили сразу к двум значимым датам – 85-летию начала Великой Отечественной войны и столетию со дня рождения героя Советского Союза, партизана Леонида Голикова. От Валдайского округа в походе участвовали молодые поисковики Полина Федорова и Мария Ефимова из отряда «Память» имени Фошина. Вместе с другими активистами они прошли маршрутами памяти, побывали на местах поисковых работ и глубже познакомились с историей подвига Леонида Голикова. В программу вошли также посещение патриотического музея и встречи с теми, кто сегодня сохраняет историческое наследие Парфинского края. Сотрудники Едровского участкового лесничества Валдайского лесничества провели плановое патрулирование лесного фонда. Специалисты обследовали закрепленные за ними территории, проверили состояние лесных участков и уделили особое внимание местам, где чаще всего возможны нарушения, в том числе вблизи дорог и населенных пунктов. В ходе рейда лесники осматривали участки на предмет незаконной вырубки, несанкционированных свалок и других возможных нарушений лесного законодательства. Также они оценивали общее санитарное состояние леса и фиксировали подозрительные изменения, которые могут сигнализировать о рисках для лесного фонда. По итогам патрулирования нарушение не выявлено. Лесные участки находятся в удовлетворительном состоянии. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

я не спал. Я всю ночь тебя искал, но ты успела. Звонил подругам и друзьям,

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Твои глаза красивые вновь.

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Может, спустим на воду корабли, срежем якоря и прочь от земли. Старая пластинка, вальс.

Может, спустим на воду корабли, срежем якоря и прочь от земли. Старая пластинка, вальс. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ветер по волнам хлопает, лодки жмутся в берег, скрипя, не напишет так ни один поэт, чтобы передать.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.